0: Нажимали на сначала.
1: Мэр 55.
0: Metro 55, out of service, decon.
1: Metro 55, out of service, decon.